Смочте, уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Такуа патыку!

0: простите, нам на всякий случай зонтик.
1: Что? Что ты думаешь, собирается?
0: От этих пчел всего можно ждать.